0: Ligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Радиосуда. Яш Айле.
1: Востеке.
2: Уатикма.
3: Озашке.
0: Яш Айле.
4: Ай-яй-яй.
1: Алло, Востеке?
5: Алло, иштема. А, Озашке, иштема?
1: А, анака, бугун кечкурун сизге овкат тайёрлаб койдум.
5: Охо, ростанмы? Бугун сани қолиндан тур овкат тиркенманди, а?
1: Мани қолимдан ийишке ийсизу, фақат уйимизнинг ёнидаги ресторандада?
5: Узмам эттим, а? Гапларинг нимагадир шу чиқмаяптиди.
1: Вой, Востеке, анака, битта нарса сўрасам майлими?
5: Ikkita narsa so'raysam bo'ladi, jonim.
1: Mana, qanaqa qilib yaxshi ko'rib qolgansiz?
5: Sanimi? Ozo, endi o'zing ham hayron bo'lsam, samimiyatsa qolsam.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Тыңлаймыз.
2: Тыңлаймыз.
3: Ойлаймыз.
4: Ойлаймыз.
1: Мушахада кыламыз.
2: Мушахада кыламыз.
3: Эфирде ижтимаий диндарман сахифасы.
4: Ижтимаий диндарман.
0: Муштумингда бир сыкымгыны тупрак калышы мүмкін. Кафтинге эсе бутун алам жам болады. Дастырханны нан зинетлейді. Көңіл эсе тинчлик ва хотирҗамлик неъматидан маъмур. Тинчлик парвар ватан узра. Оқ кабутарлар парвози тинмасин. Қуёш зар элаган она замин элишот. Бағри обод бўлсин.
5: Ватан парварлик yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Алло?
1: Да.
3: Я, ассаламу алейкум. Саударзе, ахшамы, тизмусы, чарчамасыстар. Мали, газетеда, реклама больше телефон кватудым. Танышаман деген экан, ерге деймен, отырып қалмадым. Сіз үшінге телефон кватудым. Алло.
1: По-русски говорите.
3: О, худа, русский деват. Че, яхшы білеймін, мен үшін русский. Немейді. Девушка.
1: Да.
3: Привет.
1: Привет.
3: Спасибо. А вот, газета, реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
1: А, хотите познакомиться?
3: Да. Знакомиться, да.
1: Латек.
3: Да?
1: А где мы с тобой встретимся?
3: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на сам ипподром?
1: В ипподроме под лошадью что-то?
3: А, вот ты идешь другим маузом тофаном звали.
1: А как я тебя узнаю там?
3: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
1: А как я тебя узнаю там?
3: Катя, не слышу, связь, Йоман, антенам чуть-чуть вот. Алло.
1: Ну в чем ты будешь одет?
3: Не кричи на меня, не? Не, багараза манге. У меня костюм будет.
1: Какой?
3: Порочпор.
1: Какой?
3: Да вот, белый-черный. Вот, везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
1: Рубашка, что ли?
3: А, рубашка. Я негр говорил, да?
1: Какая, черная, что ли?
3: Да. Извини, адашкеттон, Катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
1: Серый чего?
3: Брюки.
1: А еще?
3: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
1: А еще?
3: Че, ёмарекан. А еще после трико там большой размер штаны есть, Катя.
1: А еще?
3: Ой, волденде! Я все, я буду. Ай, не надо все. Я вот там ел травы. Катя!
1: Да?
3: Потом я два носки одел, на всякий случай. Холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
1: Да.
3: Да. Там хидио, еще не знаю, там. Нормально. Катя.
1: Да.
3: А у тебя какой цвет колготки будет?
1: Колготки зачем?
3: Извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
1: Джемпер?
3: Да.
1: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
3: Водолаз?
1: Да.
3: Ты что, озеро купаешь, да?
1: Нет, это одежда такая.
3: Катя.
1: Да.
3: Вот у нас свадьба будет. И вот артисты придут там. Джингер, ашуля. Потом вот карная, сырная, худахаласа. Нас нет везде. Там вот это артист придет, вот это. Есть? Баран были, бору, осынгина.
1: Кто такой?
3: Сердор Рахимкон там.
1: А он хорошо поет?
3: Вот, четкий поет он.
1: Да.
3: Есть зор, вообще зор был.
1: А он красивый?
3: Не очень. Манолым да чепуха он.
1: Ты лучше, да?
3: Я вообще лучше. Вообще.
1: А он на кого похож?
3: Он, знаешь, на кого похож? Вот это Кащей Бессмертный есть?

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qigan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, sen ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekdi to'yinib, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas. Dedim, ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Ko'm-ko'k ko'zlar bilan sochlar uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастрхане, самса памса, кази карта, вот бешбармак, вот норен, вот шилпилдак. Всё. Тапайт, не тушунтиряма. Вот. Ти сегодня кё жорада? Чё? Вот перед кёвом ти стоишь, да? Ти кё жора. Ти мо научил ургаттингме хаммасини? Неман ургатс. Чё надо учить? Чё он сам не знает, что ли? Zayt bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu. Buni kirdi chiqdi. Bo'lsa. Vas neti chimildiq? Cho'di. Vas chimildiqiz? Qayoqqa chimildiq? Voy. Vot dom stoyit, tam ugli balshoy zalimiz parda stoyit. Tam posle svadbu. Jinih i nevesta tam zaydut na pardi, tam balshoy korpacha murpacha. Vot takoy qavat-qavat, a tam budi chimildiq. A cho tam budi? Здесь не можно сказать, иди, клоги не берем. Уши дайдем, берем, иди. А там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Знаешь, такой дуб гапор сам, олега. Это не чемылдык, это из нас лдык, ты, да? Я, у нас такой обидчик, да? Вот у нас есть еще, после этого у нас есть сунатой. Вот сегодня хошара. Вот мальчик ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот хошара с ним кушал. Его тоже свадьба сегодня. Какой свадьба? Это сунатой. А что за сунатой? Ты не знаешь? Что, у вас нет, что ли, сунатой, а? Сунатой – это обрез. Что обрез? Ну, вообще ты не знаешь. Так как вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький носик. Потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом. Вот голову отрезает. Какого мальчика же? Какой мальчик? Ты джинни, что ли? Вот пульбульча есть, его голову видит. Все отрез. А потом трогушан кайчиклар, хайклар. Вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичай, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ. У вас вот такая своя свадьба. Все осталось. Без башкача хамаса. Алло, улаги, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет чаллары. Это чаллары совсем другое. Там семь блюда всего. Сначала самса, норен, машхорда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норен, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса алигем. Анатой, манатой, мам, бір ертеке чупоганды болдым. Анаши тойымызды көрді, өзбейді тойыны көріп, мүнчі ұрфаудатке бой, тойды көріп, хавас қылын дейді. Илайым, еш қачан ұрфаудаты ек алмайган, өзбейгімізді манаши ұрфаудатке бойсынген, тойлара хамейші қонат алады, тойла болу өрсін. Хамейші тойла да, біз санаткала келіп, қызматты қылы өрейлі. Рахмат, еш қачан, хайал сұрыштан, аяқ юрыштан, юрак ұрыштан, лап күрштан, еш қачан тоқтамасын.

0: Markaz radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar. Oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, virgul bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qalaysiz? Ko'rinmaysiz. Siz mana o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayni ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayni emas. Mana Petrasan shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, Qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "O, Mamajon aka, o'labbay, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. "Yo, o'xshatdim." "Nimaga o'xshatdingiz?" "Televizorga o'xshatdim." "Televizor bo'lsam nima qilardingiz?" "Televizorda orqasida antenna tiqadigan joyi bor-u, mana shu yerda antennani tiqib rasa bichirlatardim." Kulsa, "Hali Petrosa, nam, cho se anekdot debdi." "Это не анекдот, это аския. Что это аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалываются, это называется аския." Деса, "Алигия, мы тоже так сделаем, да?" Аншлака боруалы, биогода туркши галкилла, биогода Петрасан туруалы башлап коптили, рус тилида. Демак, аския рус тилида. "О, галкин." "Алигия, лаббай, как будет лаббай? А, чоббай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете?" "Я тебя похож, депту." "На чего похож, депту?" "На телевизор похож." "Ха, если я был телевизором, что ты сделал?" "Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бжир-бжир сделали. Я!"

0: Yozning jazirama saratonida hamnafas radio.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: satrda.
1: Ayollar barcha erkaklar bir xil deb hisoblashadi. Bu ularning kuchi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркет радиосе.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Дос, қорынға мыда білінады?

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Маркес радиосы. Радио Мар

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио Маркетс.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Ай. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами, когда слышит мой голос?

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа. В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua